Никитоа ни не цалвай цалвай цалвай Вич огнели не мова и тлак кипак Ан мочипа тлак пипак Замочиха ягника